0: Важное слово.
1: Мадженца Пауэрверт с Цвайбрюкна.
2: В этом тедженю речу в добрых починках человека. Кужды бы за ними гонить дырбел. На прене месте стей мудрость. В этом сусе человекое всех часу пшезъедни. Хусто мыслиме за тон, кишма важную функцию, або титуле, або веле богатства, мудрие. Наладный человек в дрое драсче, с толстым аутом, с склинчатыми титулами, або с богатыми пшечелями, масо хусто за мудро. Хай вим, со со тим людям дурие света лохшо в отвираю. Мудри пак не дебя быть, киба пшеклепани. Вулка веда не з вопритка знамьо мудрости. Речеше со в хупых бурах, а зладоваше со на них. Мои предоницы биху буря, не суштудовали, але мудри биху. Их вопшена веда вопса ваше цивиживение, ратарство, лесництво, технику, ведро, скот, а так далее.
1: To prawie Pauwirt z Zweibrücken na dżensiszym nabożnym słowie, na dałku a zamójtości z Habsko-Ewangelsko Związka. Z tym je już o 4 mięczyny do was mich. Nitko zaspywa nam jeszcze Anke Lautenbachec, a potem sleduje niemskie pojeszcze z Reżan, a potem podamy się do poslednie hodzinki zaczęca. Hej, czas tun leci.

0: Как пойже далее с проектом Зари в Горной Лужице, то я сэш, которая что там ревитализировала горно-сарскую речь, ако усокий цил су увовали аж 100 тысяц лужи, пейда сарский аж до лета 2100. Дальше на покшацование проекта в пшидуцах 5 летах, я было 5 тема на змаканю звезковего пшецедарства домовины слепым. Цвонг пшецедарства Ангела Шоманова раскварую.
1: В Горной Лужице, Мазари, целый другий везнам, те там не имею жену рецну шулу, а потом пшеозио там Зари, шикнете надоки, рецну мотивацию, анализы, а шикнете вице, а к тому им те компактные рецны курсы. A problém cik jo, až treba tam zari tekete podpěrovanje boka domovina, abo teke zarožby. My trebame fakticky jenu strategiju, kak dále jasč.
0: Spěchovanje za projekt Zari rovno tak, ako za dolnosarský projekt Zoria ze strukturnych sredkov ubeže podcasu strukturnej zmeny a zvieskové předsedarstvo domoviny jo obradovalo vo perspektivach. Kak dále pejže s financirovaním dolnosarského projekta Zoria, o tom słyszysz skoro nieco u we waszym serskim programie.